0: и Маргариту. И весь она и английскую, и французскую, и Америку.
1: Продали су итальяни маистру Задар, Лошин, Ластову.
2: Могло ей и свершить горе.
3: Несрекне время, несрекня держава.